0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Спрашивал, хватит ли мой свет? А ты всегда избитая, здоровая, небитая. Давала мне водку и кричала еще нет. На тебя траву деньги словно с неба сыпались крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и сколько мы не рыпались, все прошло, исчезло, словно съявлен белый дым. Бог с тобой, с проклятою, с твоей верной клятвою о том, что будешь ждать меня ты долгие года. А ну тебя потлатаю, тебя саму и мать твою. Живи себе как хочешь, я уехал навсегда.

Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед и зеленый их побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний пласт или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой груды веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. Ты к знакомым мелодиям ухо готовь и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком. Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим сдаваясь на милость, но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца. Защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил удила, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела. Хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем? Но не правда ли, зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война. И темница тесна, и свобода нужна, и всегда на нее уповаем.

забываем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящий за кровью из горла чувства вечные хлынут на нас.

надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.

Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с Юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты.

Только мне берегов не видать и земель. Сходу в 9 узлов сел по горло на мель. А у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался

бросали меня. Вот со шлюпок два залпа и ладно. От Колумба и от Магеллана я пью пену, волна не доходит до рта.

Вот дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана, и даже видно шрамы от крючьев. Какой-то пират

и в душу мою забивают ведра. И гулягой шальным все швыряют вверх дном. Эти ветры незваные гости, захлебнуться бы им в моих трюмах вином.

сотворит чудо восьмое, и добрый прибой мое дело омоет. Живою водой море божья роса с меня снимет табу.

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: Такая песня. Называется она «Бал маскарад». Вы не устали? Сделаем перерыв.
2: Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о бале маскараде. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков, назначили все это в засаде. Зачем идти при полном препараде? Скажи мне, моя рад Христа ради. Она мне: одевайся, мол, я тебе стесняюсь, а не то, мол, как всегда пойдешь ты сзади. Я платье, говорит, взяла у Нади. Я буду нынче, как Марина в лани. И проведу хоть тресну я часы свои воскресные, хоть пьяный твоей мордой, но в наряде. Зачем же я себе утюжил, гладил? Меня поймали тут же в засаде. Видимо, совик наш Колька дал мне маску алкоголика, и на троих зазвали меня дяди. Я снова очутился в засаде. Глядь, две жены, ну две Марины в лади. Одеты есть животными с двумя же бегемотами. Я тоже озверел и стал в засаде. На утро дали премию в бригаде, сказав мне, что на бале маскараде я будто бы не только сыграл им алкоголика, а был у бегемотов я в ограде.
1: У бегемотов, он залез к бегемотам, он думал, что они одеты в костюм бегемота.

красного люка и забыл пристегнуть карабин. Мне инструктор помог и коленом пинок перейти этой слабости грань. За обычное наше смелее, сынок, принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодные острые бритвы, восходящие потоки. И звук обратно в печень мне погнали вновь на вдохи веселые, беспечные, воздушные потоки. Я попал к ним в умелые, цепкие руки. Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят. И с готовностью я сумасшедшие трюки выполняю, шутя, все под

потоки, невидимые, встречные, воздушные потоки. Рванул я кольцо на одном вдохновенье, как рубаху от ворота

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Темнота впереди, подожди. Там стеною закаты багровые. Встречный ветер, косые дожди. И дороги, дороги неровные. Там чужие слова, там дурная молва. Там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава. И следы не читаются в темноте. Там проверка на прочность бои. И туманы, и ветры спрятаны.

космос, метры грунта надо мной. И в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже внеземной и самою земною.

от вагонетки душу. Веселя проносятся, как в фильме, о погонях и шуточку даешь стране угля. Мы чувствуем на собственных ладонях

святые поля. Не позабудь и оглянись в гневе, но нас благословенная земля простит за то, что роемся в чреве. Не бойся заблудиться в темноте и захлебнуться пылью. Не один ты, вперед и вниз мы будем на щите.

0: Вот, это вместо... вместо тоста.
1: Ах, как тебе родиться пофартило, почти одновременно со страной. Ты прожил с нею все, что с нею было. Скажи еще спасибо, что живой. В 16 лет читал ты речь о Леши. Ты в 20 встретил год 37-й. Теперь иных уж нет, а те далече. Скажи еще спасибо, что живой. Служил ты под началом полотера. Скажи, на сердце руку положи. Ведь знай, Лаврентий Палыч, вот умора. Кем станешь ты, остался бы ты жив. А нынче в драках выдублена шкура, протравлена до нервов суетой. Сказал бы Николай Робертович, щура, скажи еще спасибо, что живой. Хоть ты дождался первенца не рано, но уберег от раны ножевой. Твой добрый человек из Сизуана живет еще, спасибо, что живой. Зачем гадать цыгану на ладонях? Он сам хозяин над твоей судьбой. Скачи, цыган, на деревянных конях. Гони коней, спасибо, что живой. Быть или не быть, мы зря не поморали. Конечно, быть, но только начеку. Вы помните, конструкции упали. Но живы все, спасибо дубаку. Марата нет, его создатель странен. За турандот Пекин поднимет вой. Можайся, брат, твой Кузькин трижды ранен. И все-таки спасибо, что живой.
0: Подождите.
1: Любовь, надежда, Зина тоже штучка. Вся труппа на подбор, однако одной. И мать их, Софья, золотая ручка. Скажи еще спасибо, что живой. Одни в машинах, несмотря на цены, им пьющим лучше б транспорт гужевой. Подумаешь, один упал со сцены. Скажи еще спасибо, что живой. Ни раз, ни два грозили снять с работы. Зажали праздник полувековой. 13 лет театра, как зачеты. 1 за 3, спасибо, что живой. Что 60 при медицине этой. Путь-пу не сглазить, только вот седой. По временам на седину не сетуй. Скажи еще спасибо, что живой. Позвал Милан, не опасаясь риска, и понеслась, живем-то одного. Теперь Париж и близко Сан-Франциско, и даже, не поверите, Москва. Париж к Таганке 10 лет пристрастен, француз так театр путает с тюрьмой. Не огорчайся, что не едет мастер. Скажи еще мерси, что он живой. Лиха беда. Лиха беда, настырно и глазаста. Устанет ли кружить над головой? Тебе когда-то перевалит заста. И мы споем «Спасибо, что живой». Пей, атаман, здоровье позволяет. Пей, куренной, когда-то кошевой. Таганское казачество желает добра тебе, спасибо, что живой.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Спасите наши души.
4: Уходим под воду в нейтральной воде. Мы можем погодить.

вина достоинства, говорят целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл, вдруг оттуда вылезло, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно.

Послышалось пенье заунывное, и виденье оказалось грубым мужиком. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Ведь если было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами, а тут вспомнил детский детектив старика хотя бы час и спросил: товарищ Ибн, как тебя зовут? Ведь если я чего решил, я выпью-то обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Так что хитрость говорю, брось свою Иудину, значит, прямо отвечай, кто тебе послал и кто загнал тебя сюда в винную посудину. От кого скрывался ты и чего скрывал? Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: я не вор и не шпион, я вообще-то дух, и за свободу за мою захотите, ежели вы, и забью для вас любого, можно даже двух. Тут я понял, этот джин, он ведь может многое, он же может мне сказать: в раз озолочу ваше предложение, говорю, убогое, морды будем после бить, я вина хочу. Ну а после чудеса мне по такому случаю я до небес дворец хочу. Ты на то и бес, а он мне: мы таким делам вовсе не обучены, и кроме мордобитьев никаких чудес. Врешь, кричу, шалишь, кричу, но и дух в амбицию стукнул раз, специалист, видно по нему. Ну, я, конечно, побежал, я позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели полезного, руки ему за спину, и с размаху бросили в черный воронок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается, но чем в бутылке, лучше уж в бутырке посидеть. Ну, а может, и он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть.

0: магазин, все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин, не пью один.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Сон мне снится, вот тяна, гроб среди квартирно мои, похорона, съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как, а самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал, и плотно утрамбовывал, сопел с натуги сплевывал, и желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию, а если кто пронзит артерию, мне эта сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино, ну а мы набросились, а поить меня хотели, но а простоволосились, а тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал, ну а на меня как рвотная, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное и закусила траву плотная. Так почему же я лежу, дурака валяю? Но почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. Безопасный, как червяк, я лежу, а вурдалак вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хат он у меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью, да знаю, знаю, вкусная, ну нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине, смертные крадутся, а всего делов-то мне было что проснуться, что сказать, чего боюсь, а сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся. До того, что я проснусь, а они останутся.
3: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня.

холода, в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных до болей.

0: как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может...
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
0: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя

0: большом каретном не бывал еще бы ведь. Где твои 17 лет?
1: На большом каретном.
0: А где твои 17 бед?
1: На большом каретном.
0: А где твой черный

0: Где твои 17 лет?
1: На Рощёлкарь.
0: А где твои 17 лет?
2: И хочу еще вам одну песню, военную песню. Из фильма «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой». Она звучала в пластинке. Называется она «Кто сказал, что земля умерла?»
3: Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли. Неземное страдание знаю, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет? Что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, из-за всех своих ран, из-за душин. Ведь земля — это наша душа. За богами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время.
4: Сутичная песенка называется песня, спортивная песня, о метателе молота.
5: Я раззудил плечо, трибуны замерли, молчание в ожидании их храня. Эх, что мне мой соперник Джонс ли Крамер ли? Рекорд уже в кармане у меня. Заметано, заказано, заколото. Мне кажется, я следом полечу, но мне нельзя, ведь я метатель молота. Приказано мятать, и я мечу. Эх, жаль, что я мечу его в Италии. Я б дома кинул молот без труда. Ужасно далеко, куда подали. И лучше, если в раз и навсегда. Я против восхищения повального, но я надеюсь, года не пройдет. Я все же зашвырну в такую даль его, что и судья с ищейкой не найдет. Сейчас кругом корреспонденты бесятся. Мне помогли, им отвечаю я. Подняться по крутой спортивной лестнице. Мой коллектив, мой тренер и моя семья.
6: Вы слушаете канал Высоцкий.
7: По недоразумению он за растрату сел, а я за Ксению. У нас любовь была, но мы не расстались. Она кричала вся, сопротивлялась. На нас двоих нагрянула чека. И вот теперь мы оба с ним зэка. Зэка Василий
8: и Петров зэка. А в лагерях не жизнь, а темень тьмущая.
7: Кругом майданчик, кругом там мужики, кругом ужасные к нам отношения и очень странные поползновения.
8: Ну а начальству наплевать за что и как, мы для начальств те же самые ЦК, ЦК Василий и Петров ЦК.
7: И вот решили мы, бежать нам хочется, не то все это очень плохо кончится. Нас каждый день мордуют уголовники, и главный врач зовет к себе в любовь.
8: И вот уж решили мы бегать.
1: Ну а пока мы оставались все теми же ЦК, ЦК Василия и Петро ЦК. 4 года мы побег готовили, харчей 3 тонны мы наэкономили, и нам с собою даже дал половничек один ужасно милый уголовничек.
8: И вот ушли мы с ним руки рука, рукоплескали нашей дерзости ЦК, ЦК Петрову, Василию ЦК. И вот по тундре мы, как сиротиночки, не по дороге все, а по тропиночке. Куда мы шли, в Москву или в Монголию, он знать не знал, откуда я тем более. Я доказал ему, что Запад, где закат, но было поздно нас заставило ЧК Петрова, Василия ЦК.
1: Потом приказ про нашего полковника, что он поймал 2 крупных уголовников, ему за нас и деньги, и 2 ордена, а он от радости все был помощник.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Иные те, кому дано, стремятся вглубь и видят дно, но как навозные жуки и мелководные мальки, а рядом случаи летают, словно пули. Шальные, запоздалые, слепые, на излете, одни под них подставиться рискнули. И сразу, кто в могиле, кто в почете. А мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили, на правую споткнулись. Средь суеты и кутерьмы, ах, как давно мы не прямы, то гнемся бить поклоны впрок, а то завязывать шнурок. Стремимся вдаль проникнуть мы, но даже светлые умы все размещают между строк. У них расчет на долгий срок, а рядом случаи летают, словно пули. Слепые, запоздалые, шальные, на излете, одни под них подставиться рискнули. И сразу, кто в могиле, кто в почете. А мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили, на правую споткнулись. Стремимся мы подняться ввысь, ведь думы наши поднялись, и там поряд они легки, свободны, вечны, высоки. И так нам захотелось ввысь, что мы вчера перебились и горьким думам

0: Одни под них под столицы рискнули, и сразу кто в могиле, кто в почете, а мы так не заметили и просто увернулись, нарочно поприметили на правую споткнув.
1: Торгуйтесь вечер и пока.

ломают, и я сочувствую слегка погибшим им издалека. Ах, гривы белые судьбы, пред смертью словно хорошея, по зову боевой трубы.

0: погибшим им издалека. А ветер снова в гребни бьет, и гривы пенные ерошит. Волна барьера не возьмет, ей кто-то ноги подсечет. И навзничь раненая лошадь, я посочувствую слегка погибшей ей издалека. Придет и мой черед во след, мне дуют в спину, гонят к краю. В душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет и даже голову сломаю. Мне посочувствуют слегка погибшим издалека. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Ну что ж, давайте снова вернемся к военной теме. Я еще хочу спеть вам две песни. Я вдруг начал в какое-то время вдруг начал писать от имени неодушевленных и одушевленных предметов, но не от имени людей. Значит, от имени лошадей, там, волков, даже самолета, который я вам сейчас покажу. И потом у меня в связи с этим, что я так много это делал, я вдруг решил написать сейчас большую песенную поэму, может быть, я даже не знаю, как ее назвать, которая будет состоять примерно из 30 баллад, и вся она будет рассказана от имени различных лошадей. Так они будут называться, предположим, баллада о тачанке, баллада о кибитке, потому что лошади всю историю человечества прошли вместе с людьми, и люди все сказали, а лошади нет. Вот я хотел, значит, от их имени что-то рассказать. И потом от имени лошадей различных знаменитых людей, это тоже интересно, как это они-то к этому относились, всякие Росинанты, Буцефалы и так далее. Вот, но это в будущем, у меня даже есть начало, оно так примерно звучит: мы верные, испытанные кони, как победоносцы ездили на нас, и ни один великий богомаз нам золотил копыта на иконе. Пес-рыцарь или рыцарь благородный, хребты нам гнули тяжестью лад. Один из наших, самый сумасбродный, однажды ввез Калигулу в Сенат. Так что, видите, они считают, что лошади главные, а люди уже потом.
3: Знаете, я написал недавно, выпустил одну пластинку, которая называется «Алиса в стране чудес». Там 26 песен для детей, для взрослых. Ну, в общем, это детская пластинка, вот, которую я написал, и музыку, и текст. Я не знаю, возможно ли ее достать. Трудно, но во всяком случае, я думаю, что возможно. Так что вы можете своим детям, у кого они есть, или там дети, или братья маленькие, или сестры, вот, найти эту пластинку. И занимаюсь детскими песнями. И вот сейчас я вам еще одну сказку. Хотите? Это уж они вроде бы сказки, а вроде бы и не сказки, верно? Вот это, например, сказка, ее поет нечистая сила в лесу, у которой очень плохие дела из-за того, что много милиции появилось в городе, им нельзя бедокурить. У них плохо.
4: Я баба-яга, вот и вся недолга. Я езжу в немазной ступе. Я к русскому духу не очень строга. Люблю его сваренным в супе. Ох, мне надоело по лесу гонять. Зелье я переварила, нет, что и стало совсем изменять. Наша нечистая сила. Добрый день, я так оборотень. Неловко вчераси обернулся, хотел превратиться в дырявый плетень.
5: ты вот посередке запнулся. И кто я теперь, самому не понять. Эх, меня, братцы, скривило. Нет, что стал совсем изменять наша нечистая сила.
4: А я старый, больной, озорной, водяной. Но мне надоела квартира. Сижу под корягой простуженный, злой, ведь в омуте мокрый сыро.
5: Вижу на медне утопленник, хвать, а он мне пяткой порыло. Нет, перестали совсем уважать нашу нечистую силу.
4: Такие дела, лишачих со зла, лишив меня лишь велюры,
5: вчера из дупла на мороз прогнала у ей с водяным шуры-муры. Со свету стали совсем и жевать, ну просто-таки гонят в могилу. Не перестали совсем уважать нашу нечистую.

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: они. Я лучше пережду.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай, как я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Однажды я уехал в Магадан. Я от себя бежал, как от чахотки. Я сразу там напился в Трабадан водки. Но я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. За мной летели слухи по следам. Опережая самолеты вьюгу, я все-таки уехал в Магадан к другу. И я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я повода врагам своим не дал, не взрезал пены, не порвал аорту. Я взял-то, как уехал в Магадан, к черту! Я увидел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я правда здесь оставил много дам. Писали мне все ваши дамы биты. Ну что ж, а я уехал в Магадан к Виты. И я видел Ногайскую бухту до Трахты. Улетел я туда не с бухты, барахты. Когда подходит дело к холодам, где-то далеко да и накладно, могу ехать к другу в Магадан.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы. Со страниц пожелтевших слетая на нас, и пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

0: Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
1: Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так виднее. Выходили из избы

ведь три богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и вьем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал с рук, с окружающими туп стал их гроб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой.

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, Алеша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, я не забуду в жизни, Вали, а я тем более, мне Леша отвечал. И теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому трудней, попробуй разбери. У него твой профиль выколот снаружи, а у меня душа исколота снутри. И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят. Я прошу, чтоб Леша расстегнул рубаху и гляжу, гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Леши и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, своих друзей чернить неловко, но ты мне ближе и роднее от того, что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Но моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его.

0: вещи, если такая.
1: Немножко из другой области, сибирская. Называется она «Про речку Вачу и попутчицу Валю». Это, значит, для справки, может быть, забыли, значит, бичи – это такие люди, которые раньше, они в основном плавали, а потом они перестали плавать, как-то они начали спиваться, их в Магадане много, в Бодайбо. Это такие, они все время мигрируют, то прибьются к геологам, то там к старателям. Короче говоря, они все пытаются вырваться, некоторым удается, а некоторым не сразу. Вот про это песня.

0: под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую с китобоя корабля. Ну а так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Где ты жизнь? Живи и грейся! Хрен вам пули и петля! Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и хуляют от рубля. Рубь не день, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя тельняшка, 40 полос, 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое эта вача? Разузнал я у бича, он на вачу ехал плача, а возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут. Как вербованный ишачу, ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на вачи 117 трудодней. Подсчитали, отобрали за еду туда-сюда, ну а 4000 дали под расчет, вот это да. Рассовал я их в карманы, где и рубь не ночевал, и уехал в жаркие страны, где кафе да рестораны, позабыть, как бичевал. Выпью, там такая чача за советчика бича. Я на вачу ехал плача, возвращаюсь хохоча. Проводник в преддверии пьянки извертелся на пупе, тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, а мне так просто в самый раз. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь веселясь. Тот да сёт да трали-вали, как узнал про рубли. Слово по слову ували, деньги по столу шныряли, свали вместе и сошли. С ней вышла незадача, но я и это залечу. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь хохочу. Суток 5 как просквозило, море вот оно стоит. У меня что было сплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Рубь последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег, отботрачу, я их все прохохотал. Где вы рассыпные, хоть ругайся, хоть кричи. Снова ваш я, дорогие, магаданские родные, незабвенные бичи. Мимо носа носят чачу, мимо рота алычу. Я на вачу еду, плачу, над собою хохочу.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Охота на кабанов. Грязь сегодня еще не пролазней, с неба мразь, словно бог без штанов. К черту дождь, у охотников праздник, им сегодня стрелять.

Сжигая лесов по золоту, поклоняясь азарту полебы. Вы, егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Шум костер и тушенка из банок, и охотничья водка на стол. Только полз присмиревший подранок, завороженно глядя на ствол. А потом спирт плескался в канистре, спал азарт, будто выигран бой. Снес подранку полчерепа выстрел, и рога протрубили отбой. Вы, егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Мне сказали они про охоту, над угольями тушу вертя. Стосковались мы, видно, по фронту, по атакам, да и по смертям. Это вроде мы снова в пехоте, это вроде мы снова в штыки. Это душу

0: уцелевшие фронтовики. Так что егерей за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках.
1: Чем славится индийская культура? Ну, скажем, Шива, многорук, клыкаст. Еще артиста знаем, Радж Капура, и касту йогов, странную из каз. Говорят, что раньше йог мог ни черта не брамши в рот год, а теперь они рекорд бьют, все едят и целый год пьют. А что же мы? И мы не хуже многих.

0: очень много, может, йог штук. Вот один недавно лег вдруг, третий день уже летит, стыд. Ну, а йог себе лежит, спит. Я знаю, что у них секретов много, поговорить бы с йогом тет на тет. Ведь даже яд не действует на йога, на яды у него иммунитет. Под водой не дышит час, раз, не обидчив на слова, два. Но если чует, что старик вдруг скажет стоп, и в тот же миг труп. Я попросил подвыпившего йога, он бритвы гвозди ел, как колбасу. Послушай, друг, откройся мне, ей-бога, с собой могилу тайну унесу. Был ответ на мой вопрос прост, но поссорились мы с ним в дым. Я бы мог открыть ответ тот, но йог велел хранить секрет. Вот.
1: Душой дурного общества, и я могу сказать тебе, Ее, мою фамилию, имя, отчество прекрасно знали все Ебе. В меня влюблялась вся улица и весь Савеловский вокзал. Я знал, что мной интересуются, но все равно пренебрегал. Свой человек я был у скокарей, свой человек у щипачей, а гражданин начальник Токарев из-за меня не спал ночей. Ни разу в жизни я не мучился и не скучал без крупных дел. Но кто это там однажды скурился, сучился, шепнул, навел, и я сгорел. Начальник вел себя невъедливо, но на допросы вызывал. А я всегда ему приветливо и очень скромно отвечал. Не брал я на душу покойников и не испытывал судьбу. И я, начальник, спал спокойненько и весь ваш мур видал в гробу. И дело не было отложено, и огласили приговор, и дали все, что мне положено, плюс 5 мне сделал прокурор. Мой адвокат хотел по совести за мой такой веселый нрав, а прокурор просил всей строгости и был, по-моему, неправ. С тех пор заглохло мое творчество, я стал скучающий субъект. Зачем же жить душою общества, когда души ее вовсе нет?
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
3: Этот день будет первым всегда и везде. Пробил час, долгожданный серебряный час. Мы ушли по весенней высокой воде, обещанием помнить и ждать заручась. По горячим следам мореходов живых и экранных, что пробили нам курс через рифы, туманы и льды. Мы под парусом белым идем с океаном на равных, лишь в упряжке ветров, не терзая винтами воды. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Говорят, будто парусов реквием спет, черный бриг за пиратство в музей заточен. Бросил якорь в историю стройный корвет, многотрубные уволь не вышли в почет. Но весь род моряков, сколько есть до 7-го колена, будет помнить о тех, кто ходил на накале страстей. И текла за кормой, добила раскаленная пена, и щадила судьба непутевых своих сыновей. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Материк безымянный не встретим вдали, островам не присвоим названий своих. Все открытые земли давно нарекли именами великих людей и святых. Расхватали открытия мы ложных иллюзий не строим,
4: Но стекает вода с якорей, как живая вода. Повезет, и тогда мы в себе эти земли откроем, и на берег сойдем, и останемся там навсегда. Не смыкайте же век рулевые, вдруг расщедрится серая мгла. На летучем голландцы впервые запалят ради нас факела. Впереди чудеса неземные, а земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные эту вечную дань кораблей.
5: Нам вчера прислали из рук весть, нам вчера сказали, что Алёха вышел весь, как же так? Он Наде говорил, что пофартит, что сыграет свадьбу, на неделю загудит. Но не видать ни в Вахе этот свадебный гудёж, потому что в драке налетел на чей-то нож. Потому что плохо хоть не первый раз уже получал Алёха дырки новые в душе. Для того ли он душу, как рубаху залатал, чтоб его убило в пьяной драке сволота. Если все в порядке, мы б на свадьбу нынче шли, но с ножом лопатки поутру его нашли. Ну что ж, поубивается девчонка, поревет, чуть посомневается и слезы оботрет, а потом без вздоха отопрет любому двери. Ничего, Алёха, все равно тебе теперь. Мы его схороним очень скромно, что рыдать? Некому о нем и похоронную послать, потому никто и не знает, где у Лёхи дом. Вот такая смерть шальная всех нас ждет потом. Ну что ж, поубивается девчонка, поревет, что ж, посомневается и слезы оботрет, а потом без стоха отопрет любому дверь. Бог прости, Алёха, все равно ему теперь.
6: Когда в лесу дремучим, по сырым дуплам да и сучьям, и по норам по барсучим, мы скучаем и конючим, так зачем сидим?

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Что случилось? Почему кричат? Почему мой тренер завопил? Да просто 8:40 результат. Правда, за черту я заступил. Ой, приходится до дна ее испить. Чашу с ядом вместо кубка я беру. Мне стоит только за черту переступить, как превращаюсь в человека-кунгуру. Что случилось? Почему кричат? Почему соперник завопил? Да просто ровно 8:60.

0: Видно, негру мне придется уступить. Этот титул человек кунгуру. Что случилось? Почему кричат? Стадион в единстве завопил. 8.90, говорят. Правда, за черту я заступил. Посоветуйте, друзья, ну как мне быть? Так и есть, что негр титул мой забрал. Если б ту черту, да к черту отменить, так я бы негра и догнал, и перегнал. Что случилось? Почему молчат? Комментатор даже приуныл. 8-5, который раз подряд. Впрочем, за черту не заступил.
1: Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане.
2: А ну-ка, пей-ка, кому не лень, вам жизнь копейка, а мне мишень, который в фетрах, давай на сбор, я на 100 метров, а ты топер. Куда вам деться, мой выстрел хлоп, девятка в сердце, десятка в лоб, и черной точкой на белый лист легла та ночка на мою жизнь.
3: Вы слушаете канал «Высоцкий».
4: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов уже, надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Многие лета всем, кто поет,

Трубят рога, скорей, скорей, и копошится свита. Душа у ловчих без затей, из жил воловьих свита. Ну и забава у людей, убить двух белых лебедей. И стрелы ввысь помчались, у лучников наметан глаз. А эти лебеди как раз сегодня повстречались. Она жила под солнцем там, где синих звезд без счета.

такую высь, куда и впредь возможно будет долететь лишь ангелам и стонам. Но он и там ее настиг, и счастлив миг единый. Да только был тот яркий миг их песней лебединой. Крылатым ангелам сродни, к земле направились они. Опасная повадка, из-за кустов, как из-за стен, следят охотники за тем, чтоб счастье было кратко. Вот отирают пот со лба виновники падения. Сбылась последняя мольба, остановись мгновенье. Так пелся этот вечный стих в пик лебединой песни их. Счастливцев одночасья, они упали вниз вдвоем, так и оставшись на седьмом, на

вершине. Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снег.

гасил. Громким эхо отзывались скалы, ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы. И когда шел бой за перевал,

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Олег щита прибивать на ворота, как вдруг подбегает к нему человек и ну шепелявит чего-то. Эх, князь, говорит, ни с того ни с сего, ведь примешь ты смерть от коня своего. Ну только собрался идти он на вы, отмщать неразумным хазарам, как вдруг прибежали седые волхвы, к тому же разя перегаром. И говорят, и ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто ж вы такие, откуда взялись? Дружина взяла за нагайки. Напился старик, так иди похмелись, и нече рассказывать байки. И говорит ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Ну, в общем, они не сносили голов, шутить не могите с князьями. И долго дружина топтала волхвов своими гнедыми конями. Ишь, говорят, ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вещи Олег свою линию гнул, да так, что никто и не пикнул. Он только однажды волхвов помянул, и то саркастически хмыкнул. Ну надо ж болтать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вот он, мой конь, на века обочил, один только череп остался. Олег преспокойно стопу возложил и тут же на месте скончался. Злая гадюка кусила его, и принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться, правда. Олег бы послушал еще один щит, прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и сего, что примет он смерть от коня своего.
2: Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел, потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел, и что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады, и со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот

недораспробовал вино и даже недопригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор, из-под кожи со

вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине?

этом доме большом раньше пьянка была. Много дней. Ведь в каретном ряду первый дом от угла для друзей. За пьянками, гулянками, за банками, полбанками, за спорами, за ссорами, раздорами. Ты стой на том, что этот дом, пусть ночью днем всегда твой дом, и здесь не смотрят на тебя с укорами. И пускай иногда недовольна жена,

0: банками, полбанками, со спорами, со ссорами, раздорами. Ты стой на том, что этот дом, пусть ночью, днем всегда твой дом, и здесь не смотрят на тебя с укорами.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: И так пришлось, что вдруг я начал последнее время писать песни от имени женщин. Почему? Только от имени персонажей раньше было, от мужских. А теперь от имени женщин. Я хочу вам показать одну песню, которую тоже скоро вы услышите на пластинке. Называется она «Песня ожидания. Мы вас ждем». Это написано от имени женщин, которые ждут своих с войны.
0: Так случилось. Мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна эти слезы несжатых полей. И холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней. В добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких живем теремах, входа нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть белизна ненадетых рубах. Да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней, добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Все единою болью болит и звучит с каждым днем непрестанней вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, нецелых любых, только б не пустота похоронных, не предчувствие их. Мы вас ждем. Торопите коней, добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок

Вот послал Господь родителям сыночка, люльку в лодку переделать велел. Мореплаватель родился одиночка, сам укачивал себя, сам болел. Непогоду он мужал поденечку и уже из колыбели дерзал. К мореплаванию готовясь в одиночку, из пеленок паруса вырезал. Прямо по носу глядеть, то ли бочка, то ли яхт, то ли плот, то ли нет. Мореплаватель, простите, одиночка, посылайте нам салют и привет. Ой, ребят, не к добру проволочка, сплюньте трижды все, кто на корабле. Мореплаватель на море одиночка, вроде черного кота на земле. Вы откуда, отвечайте нам и точка, не могли же вы свалиться с небес? Мы читали, что какой-то одиночка в треугольнике Бермудском исчез. Это утка и это бред, все до строчки, и простите, если резок и груб. Мореплаватели знают одиночки, он совсем не треугольник, а куб. Вот добавил он в планктон кипяточку, как орудуют, хоть мал да удал. Глядь, ест деликатес в одиночку, а из нас таких никто не едал. Не искусственную ли оболочку вы вокруг себя, мой друг, возвели? Мореплаванье, простите, в одиночку наше общество предпочли. Он ответил: вы попали прямо в точку, там на суше не пожать мне вам руки. В море плавая подолгу в одиночку, я по людям заскучал, моряки. Так поменьше им преград и отсрочек, и задорен на пути, и сучков. Жаль, что редко мы встречаем одиночек, не похожих на других чудаков. Жаль, что редко мы встречаем одиночек, славных малых озорных чудаков, славных малых озорных чудаков, славных малых озорных чудаков.

Трое, может быть, стояло б и поныне. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу трое упавший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на трою спустилась смерть, как и положено, крылата над избиваемой безумною толпою,

впрочем, как и очевидцев. Во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтобы учинить свою привычную расправу. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу Трою, павший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах. Конец простой, хоть необычный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться ей.

0: сжигали люди на кострах.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные, брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честна компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в 3 луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я. Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у папового Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотела

0: Ты! Они воткнутся в легкие, а от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин да майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.
1: Был шторм, канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом. Пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос.

внутреннему, если мужчина. Если же нет, растереть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги. Никто меня не просится спасать и не объявит шлюпочной тревоги, а скажут: полный вперед, ветер в спину, будем в порту по часам. Так ему, сукину сыну, пусть выбирается сам. И мой корабль от меня уйдет, на нем должно быть люди выше сортом. Вперед смотрящий смотрит лишь вперед, не видит он, что человек за борт.

0: Вы слушаете канал Высоцкий.
1: На судне бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев сдернули на рею, но мало! Нужно было четверых, ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг катился ком. По кораблю от бака забыто все, и честь, и кутежи. И подвывая, может быть, от страха, они достали длинные ножи. Ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Вот двое в капитана пальцем тычут, достать его им не страшен черт. Но капитан вчерашнюю добычу при всей команде выбросил за борт. Ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. И вот волна, подобной над гробью, все смыло, с горла сброшена рука. Бросайте за борт все, что пахнет кровью. Поверьте, что цена невысока. Ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удача здесь. И эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг.
2: Снова в редакцию телевизионной передачи «Очевидные и невероятные» из сумасшедшего дома с канатчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, краснобай и баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящий

Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 1918 году. Мы про взрывы, про пожары сочиняем.

Ведьмак наша боже, развяжите полотенцы и на веры изуверцы, нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела, во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он змей в окне маячит, за спиною штепсель прячет, подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И что ж нам осталось? Уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра: папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Мы скажем: удивительное рядом, но оно запрещено. Вон дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком, и к нам попал в волнении жутком, и с номерочком на ноге он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз, скинул топливо истратив, прям распался на куски, и двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто вышел в катаклизме, пребывают в пессимизме. И вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли, и один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал, но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и кромотник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Больно бьют под нашим душам голоса за тысячи миль, мы зря Америку не глушим. Ой, зря не давим Израиль, всей своей враждебной сутью подрывают и вредят, кормят, поют нас бермудью про таинственный квадрат. Лектора из передачи, тех, кто так или иначе говорят про неудачи и нервируют народ, нас берите обреченных, треугольник вас ученых превратит.

0: сам.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий». На Тихорецке.

глаза. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Ты у окошечка стоишь не грустная,

Вагончик тронется, вагончик тронется, перрон останется. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое

0: Песня микрофона, около которого поет певец.
1: Я глох от ударов ладоней, я слеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфоний, потакал подражателям птиц. Сквозь меня многократно просеясь, чистый звук в ваши души летел. Стоп! Вот тот, на кого я надеюсь, для кого я все муки стерпел. Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. На низах его голос утробен, на верхах он подобен ножу. Он покажет, на что он способен. Ну и

орал про тишину, на пилятин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. Только вдруг, человече, опомнись, что поешь, отдашь.

мне горечь вливает в микрофонную глотку мою. Сколько лет меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину, на пилятин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. В чем угодно меня обвините, только против себя не поверите.

динамики взвыли. Он сдавил мое горло рукой, отвернули меня, умертвили, заменили меня на другой, тот другой.

0: не мешали вранью.
1: Мы в чехле очень тесно лежали. Я штатив и другой микрофон. И они мне, смеясь, рассказали, как он рад был, что я заменен.
2: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерт через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после, локти будете кусать.

0: дну реки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Вы слушаете канал Высоцкий.
2: Еще бы не бояться мне полетов, когда начальник мой ЕБ Изотов всегда в больное колет, как игла. Эх, говорит салага, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы с ним вдвоем и не под кумачом. Но знает черт, что я для предприятия, ну хоть куда, хоть как и хоть на чем. Я не в страхе, я на веселе, чтоб по трапу пройти не моргнув. Тренируюсь уже на земле, туго на туго пояс тяну. Но, слава богу, я не вылетаю, в аэропорте время коротаю. Еще с одним таким же побратим мы пьем 7-ю за день за то, что все мы сядем, и может быть тут

должен я сам себя пристегнуть. Я к автомату въем ума палата, стою и улыбаюсь глуповато. Такое мне поведал автомат. Невероятно, в Ейске уже по-европейски свобода слова есть.

вразумлять. Паша, Пашенька, Паша, Пашут, если нам по чуть-чуть добавлять, так на кой тебе шут, парашют? Друг рассказал, такие врать не станут. Сидел он раз, ремнями не затянут. Вдруг взрыв, а он и к этому готов. И тут нашел лазейку, расправил телогрейку и приземлился в клумбу от цветов. Мой вылет объявили, что ли, я бы чуть подремал, чуть-чуть не подымай. Но слышу, пассажир за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Считайте меня полным идиотом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них худба и в небо, хошь не хошь, а тут сиди и грейся, всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживешь, хоть день, а все же лишний проживешь.

как в юность мою, своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне,

Вот вам авария в Замоскворечье. Трое везли хоронить одного все, и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы.

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Лекция о международном положении, которая была прочитана в Бутырской тюрьме, посаженным туда на 15 суток за хулиганство. Вот он рассказывает примерно так.
2: Я вам, ребята, на мозги не капаю, ну вот он перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это запирают в тесный бокс.

ада не нашлось. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники-хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан. Мы тут им папу римского подкинули, из наших, из поляков, из славян. В Нарафамин сижу на нарах, я в Нарафаминске я. Когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские я, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Ну как мы место...

0: в Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот вместо Голдемейр мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Таян без глаза был и ранее, другой бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас вы ранее, то я готов поехать в Тель-Авив. Возможностей хоть впору вчетвером нести, но каждый коренаст и голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Следите за больными умершими, уйдет вдова Анасиса Жаки. Я буду мил и смел с миллиардершами, лишь дайте только волю, мужики. Лишь дайте только волю, мужики.
1: Спасибо.
2: Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что будто голым скакал, будто песни орал. А отец говорил: у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами, а потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали, тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось столько силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду, днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь, помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалел меня и взяла к себе жить.
3: Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как

0: камням, по лужам, по росе я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».

Песня называется «Смотрины». Там у сосед пир горой, и гость солидный налитой. Ну а хозяйка хвост трубой идет к подвалам. В замок врезают с ключи, и вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи с поддувалом. А у меня сплошные передряги, то в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Там у сосед мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах, дозрела, значит. Смотрины, стало быть, у них на 100 рублей блинов одних, и даже тощенький жених поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились, средь ночи с лая перешли на вой, да на ногах моих мозоли прохудились от топотни по комнате пустой. Ох, у соседа быстро пью, а что не пить, когда дают, а что не петь, когда уют и ненакладно. А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк, да дело даже не в гусях, а все неладно. Тут у меня по стены появились.

Сосед маленочка прислал, он от щедрот меня позвал. Ну, я, понятно, отказал, а он сначала должно литровую охрел. Ну и, конечно, подобрел, и я пошел, попил, поел, не полегчало.

невеста вон вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет, мол, кто не ест, тот и не пьет, и выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Кто не работает, не ест, ты спутал, батя. А я сидел с засаленной трешкой, чтоб завтра гнать похмелье мое в обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня и пригласили за нее. Сосед другую литру съел, и осовел, и обсовел. Он захотел, чтобы я попел, зря, что ли, поили.

дом, и я запел про светлые денечки, когда служил на почте ямщиком. Потом у них была уха и заливные потроха, потом поймали жениха и долго били, потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе и все хорошее в себе да истребили. А я стонал в углу болотной, выпью набычась, а потом и под час. И думал я, с кем я завтра выпью из тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой и хлебный мякиш за щекой, и без похмелья перебой, еды навалом, никто не лается.

0: В сердцах собачка мает в сенцах, и печка в синих изразцах, и с поддувалом. А у меня и в ясную погоду хмарь на душе, которая горит. Хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку, и жена корит.
1: Вы слушаете канал «Высоцкий».
2: Открыли границу со стороны Финляндии. Односторонне. Вот. Ну, односторонне пока открыли границу. На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, а справа где цветы? Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе, прикатила, говорит, милый то-то сё, надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Что за свадьба без цветов, пьянка, да и все, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А к ихнему начальнику, точно по повестке, тоже баб прикатила, налетела блажь. Тоже милый говорит, только по-турецки. Свадьба будет, говорит, свадьба и шабаша на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники, храбрые ребята, трое вызвались идти, а с ними капитан. Ну разве знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь дарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Пьян от запаха цветов капитан мертвецкий, ну а ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув мать, рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границ, как ворота в Кремле. Ему и Наське не нужна была чужая заграница, он пройтись хотел по ничейной земле. Почему же нельзя, ведь земля-то ничья, ведь она нейтральная, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
3: Песня, я спою, песня про попутчика. Хоть бы у облачка, хоть бы тучика в этот год на моем горизонте. Но однажды я встретил попутчика, расскажу про него, знакомьтесь. Он спросил, вам куда? Да Вологды. Ну, да Вологды, это полбеды. Чемодан мой от водки ломится, предложил я, как полагается, может выпить нам? Познакомиться, поглядим, кто быстрей сломается. Он сказал, вылезать нам в Вологде, но Вологда — это Вологде. Я не помню, кто первый сломался, помню, он подливал, поддакивал, мой язык как шнурок развязался. Я кого-то ругал, оплакивал, и проснулся я в городе Вологде. Но убей меня, не припомню где. А потом мне пришили дельце по статье Уголовного кодекса. Успокоили, все перемелится, дали срок, не дали опомниться. 58-ю дают статью, говорят, ничего, вы так молоды. Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, он бы хрен доехал до Вологды. Он живет себе в городе Вологде, а я на севере, а север Вологде. Все обиды мои годы стерли, но живу я теперь как в наручниках. Мне до боли, до кома в горле, надо встретить того попутчика, но живет он в городе Вологде, а я на севере, а север Вологде.
4: Банька по-черному. Копи! Слышишь, мысли свои вздорные копи!
0: топи! Слышишь?

0: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: Называется «Я из дела ушел». Я из дела ушел, из большого хорошего дела. Ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают из уст. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Растащили меня, и, как водится, львиную долю получили не те, кому я б ее отдал. И так я по скользкому полу иду, каблуки канифолю, подымаюсь по лестнице и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве моем, но и в других отечествах не густо. А внизу говорят, от добра ли, от зла ли, не знаю. Хорошо, что ушел, без него стало дело верней. Паутину в углу с образов я ногтями сдираю. Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Открылся лик, я стал к нему лицом, и он поведал мне светло и грустно. Пророков нет в отечестве твоем, но и в других отечествах не густо. Я влетаю в седло, я в

0: нашего дела из-за синей горы понагнало другие дела. Скачу, хрустят колосья под конем, но ясно различимо из-за хруста. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо.
1: Резон.
2: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб...

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег.

0: рассказывают года. Я горизонт промахиваю схода.
1: Есть на земле предостаточно раз, просто цветная палитра. Воздуху каждый вдыхает за раз 2,5 литра. Если так дальше, то полный привет, скоро конец нашей эры. Ведь китайцы за несколько лет землю лишат атмосферы. Сон мне тут снился неделю подряд, сон с пробуждением кошмарным. Будто я в дом, а на кухне сидят Мао Цзэдун с Лисенманом. И что раскололся наш маленький шар на 3 огромные части. Нас миллиард, их миллиард, а остальное китайцы. И что подают мне какой-то листок, а, мол, подписывай, нужен. Мол, очень нам нужен ваш Дальний Восток. Ох, как ужасно нам нужен. Только об этом я с ней вспоминал, только о нем я и думал. Я сослуживц по пьянке назвал Мао, простите, Цзэдуном. Но в скорости мы на Луну полетим, и что нам с Америкой драться? Левую нам, правую им, а остальное китайцам. Левую нам, правую им, остальное китайцам.
2: Вы слушаете канал Высоцкий.
3: Чисто, как снег зимой, в грязь соболя, иди по ним по праву. Но вот мне руки жжет ее письмо. Я узнаю

закончится сейчас. Да в этот раз я потерпел фиаско. Надеюсь, это был последний раз, подумал я.

метель не заметет. Итак, я оставляю позади под этим серым неприятным небом дурман фиалок наготу гвоздик и слезы вперемешку с талым снегом.

0: спешу навстречу новым поединкам. И, как всегда, намерен побеждать. В Ленинграде городе у пяти углов получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил, ну и значит правильно, что дали. В Ленинграде городе тише благодать, где шпана и воры, где ты, да просто не видать. Не сравнить с Афинами, прохладно, правда, шведы с финами, ну ладно. В Ленинграде городе, как везде, такси, но не остановите, даже не проси. Если сильно водку пьешь по пьянке, не захочешь, а дойдешь к стоянке.
1: Сегодня не слышно биенье сердец, оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои замкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец, мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои замкнутся.

потом найдет увертливый поводья, словно угри. И спутанные волосы и мысли на бегу, а ветер дул и расплетал нам кудри, и распрямлял извилины мозгу. Ни бегство от огня, ни страх погони, ни причем, а время подскакало, и фортуна улыбалась, и сабли седоков скрестились солнечным лучом. Седок поэт, а конь пегас, пожар померк, потом погас, а скачка разгоралась, еще не видел свет подобного аллюра, копыта били.

нищащий била в цель, и кто кого азартнее перепляса, и кто скорее в этой скачке опоздавших нет, а ветер дул с костей сдувая мясо, и радуя прохладою скелет. Удача впереди, исцеление больным. Впервые скачет время напрямую, не по кругу. Обещанное завтра будет горьким и хмельным. Легко скакать, врага видать, и друга тоже. Благодать, судьба летит по лугу. Доверчивую смерть в круг пальца обернули. Замешкалась она, забыв махнуть косой.

0: убитых выносили на себе. Убитых выносили на себе.
1: Вот я хочу сказать вам, я не помню, пел я ее или нет, вдруг она мне сегодня пришла на ум. Я как-то написал песню на сюжет. Вернее, мне его не давали, этот сюжет, а просто рассказали такую странную историю. Однажды, некоторое количество лет тому назад, пригласили к нам, вернее, в совместную картину, которая сделалась нами, итальянцами, там, американцами и так далее, в «Красную палатку» пригласили известного актера Шона О'Коннери, который играл Джеймса Бонда во многих-многих фильмах на Западе. Он там очень популярный человек, вообще суперзвезда и так далее. Его знают все, там рвут его на части. В общем, ходить он там не может и вообще ходит в маске, красится и так далее. Вообще он, значит, приехавший к нам, он все беспокоился, что его тут совсем в этой дикой стране разорвут на части. Но он сошел как-то в аэропорту, никто не обращает внимания. Ходил, две недели дышал полной грудью и говорит, как прекрасно, как хорошо тут, смотри, как. А потом заскучал, затасковал. И, значит, говорит, надо бы какой-нибудь вечер организовать, хоть повеселиться немножко. Ну и там администрация тут же моментально подхватит, быстро все организовали. Купил он в «Березке» всякого джину, висок там, всего, полный стол, стол ломился. Ну и пригласили гостей, и девушки были тоже красивые. Но они как-то на него не обратили внимания, потому что вообще он уже сидеющий человек, лысоватый, полноватый и совсем не такой, как на экране. И думали, что это какой-нибудь там, ну, осветитель, бог его знает. Потом он еще по-русски ни бельмеса не понимает, все время только по-американски. Значит, и совсем никакого контакта у него не было ни с кем. И, в общем, короче говоря, все выпили, съели, разошлись. И он один остался около стола разрушенного и говорил, да, это правда таинственная страна.

вот в Москве не сходит он по тапу. Дает талар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хаву ту-ю-ду. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стенду.

0: но водки на шестерке прибежали и недоразумения замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот же пройда, подумаешь, агентишка какой-то, у нас в девятом принц из Сомали.
1: Если называется разведка боями. Это была такая операция во время войны, но это вы, наверное, знаете, когда на переднюю линию выходило несколько человек, в основном добровольцы, обнаруживали себя, и немцы обнаружили свои огневые точки противника, и потом их уже подавляли. Вот называется песня «Разведка боем». Я стою спиною к строю, только добровольцы и шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Да кто ж там разберет? Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. А еще этот тип из второго батальона. Мы ползем к ромашкам, припадая. Ну-ка, старшина, не отставай! Ведь на фронте два передних края. Наш, а вот он их, передний край. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов, да еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски. Ночь темно, и не видать низги. В 20 шагах чужие каски, с той же целью защитить мозги. Так кто со мной, с кем идти, так Борисов, так Леонов, да еще этот тип из второго батальона. Скоро будет Надя с шоколадом. В 6 они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом потихонечку начнем. Так с кем обратно идти? Где Борисов, так Леонов, а? Еще этот тип из второго батальона. Пулю для себя не оставляю. Зод накрыт и рассекречен дот. А этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Эй, ты жив? Эй, ты! Тип из второго батальона на НП. Наверное, в восторге, но фуражки сняли из-за нас. Правильно считай, что двое в морге, двое остаются про запас. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона. Я стою спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. А вот с кем в другой раз ползти? Где Борисов, где Леонов? И парнишка затих из второго батальона.
2: Вы слушаете канал «Высоцкий».
1: О новом времени. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам

0: А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.
1: Миша Шемякину. Последняя песня серии «Поколение». Побег на рывок.
2: Был побег на рывок, наглый, глупый дневной, Вологодского с ног и вперед головой. И запрыгали двое в такт сопя на бегу, на виду у конвоя да по пояс

зачухавших завышек три ствола, все лежали плашмя, в снег уткнули носы, а за нами двумя

Но свыше свышек все предрешено. Там у стрелков мы дергались в прицели. Умора просто, да чего смешно. Вот бы мне посмотреть, с кем отправился в путь, с кем рискнул.

Я раны в лизолятор не залезал, и вот они рубцы. Надо б нам вдоль реки, он был тоже не слаб.